Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки.
2: Включайся. Радио Прибой.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре. Радиоприбой.

0: Много голосов. Один мир. Радио Прибой.
1: Реклама.
2: Алиса, включи Радио Прибой.
3: Включаю Радио Прибой.

0: ВКонтакте и на сайте radioprebol.ru.
1: Радио для всех.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.

0: кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето! Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Час желаний на радио Прибой. Твои приветы и любимая музыка по желанию. Звони или пиши 8-988-291-1007. Исполняй мечту.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Самый крупный медиаселлер Республики Дагестан, компания «Реклама Кавказ», предлагает размещение рекламы на федеральных и региональных телеканалах. Первый канал, «Россия-1», НТВ, ТВЦ, «Прибой-ТВ» и «ТВ-спорт», а также на самых рейтинговых радиостанциях «Прибой», «Европа-плюс», «Русское радио», «Дорожное радио», «Авторадио» и «Хит-ФМ». Мы поможем максимально эффективно, всеохватно и сегментарно планировать рекламные кампании для среднего и малого бизнеса. Телефон для справок 92-47-47.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и балансирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
3: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой. Задаем настрой.

0: и смайли.
1: Реклама.
2: Медицинский центр «Лекарь» представляет программу «Хирургия с выгодой 3 в 1». Мы предлагаем полное сопровождение, бесплатная консультация хирурга, сдача всех анализов за один день со скидкой 30% и бесплатный послеоперационный период. «Лекарь» – более 50 хирургов-экспертов по 20 направлениям. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону «Мегафон» 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей

0: yeah. Turn me up, I mean these bitches with titties swim. Booty style, look how I sit up in them skims. All I wear is crop tops, you can tell I'm in the gym. Yeah, shot a trim, made him cut off his BM. My accent turn them on, they always asking where I'm from. Shit, you can look me up and find me on that bitch.com. Feel me? Feeling like Mariah, got them on to touch my body.
1: Если более подробно разбирать текст, о чем поется в этой песне, то, вы знаете, можно прийти к выводу фактически ни о чем. То, что видят, то и поют. В общем, Тедди Свимс и Коко Джонс в нашем эфире. Это вам что-нибудь говорит? Мне тем более ничего. Всем доброе утро, здравствуйте, у нас сегодня четверг, 30-е, у нас сегодня июля, 7 часов и 30 минут, время московское, у микрофона Расул Алибеков, это радио Прибой. Ну вот это же о чем-то уже говорит. Далее реклама спонсора, мы с вами вместе будем до 11.00, итак, погнали.
2: Карджири – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджири – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Погода.
1: Сейчас в столице Дагестана, в городе Махачкале, не светит солнце, и на данный момент градусник говорит, что 25 градусов, соответственно, тепла. Три дня мы будем наслаждаться тем, что называется бескондиционерная временами погода. А ветер 6 метров в секунду северо-западного направления. Сегодня днем воздух прогреется до плюс 27. Ну вот при всем этом безобразии погоды гидрометцентр говорит, что сегодня осадков не ожидается. Это я ссылаюсь на гидрометцентр. А там далее, ну, как говорится, поживем-увидим. В общем, приехал рано утром на работу. Что-то вот маршрутка меня привезла совсем рано. Стою, значит, с Митричем, перетираю. Ну и Митрич, в общем-то, нет-нет, периодически поглядывает в сторону. Ну, девушки проходят. А вот Митрич, значит, поглядывает то на одну, то на вторую. Меня, знаете, так вот подтрунивает. Ну, смотри, какая красивая, смотри, какая красивая. Молодая, красивая. И я Митричу, значит, рассказал одну историю. Есть такой великий актер Роберт Де Ниро. Знаете же, да, такого? Вот. Я говорю: Митрич, вот ты знаешь, вот после 50 лет брака он однажды внимательно посмотрел на свою жену и сказал. Митрич говорит: что он сказал? Я говорю: он сказал. Но там, понимаешь, там люди, говорю, вот живут вот эти актеры состоявшиеся, у них одна жена. Это не наши тигры-львы, которые сидят на диване и думают о второй, о третьей, четвертой и нифига не работает. Нет, там все с этим нормально, там одна жена и на постоянной, короче, на постоянной основе. Так вот, он что сказал? 50 лет назад у нас был маленький дом, старенькая машина, мы спали на диване и смотрели маленький черно-белый телевизор. Но зато каждую ночь я ложился и просыпался с красивой 19-летней девушкой. Митрич говорит: ты что имеешь в виду? Я говорю: слушай дальше. Сейчас продолжил Роберт Де Ниро. У меня огромный дом, много дорогих машин, огромная кровать и, конечно же, цветной телевизор с широким большим экраном. Но я сплю в одной кровати с 69-летней женщиной. Я начинаю сомневаться в своем браке. Я говорю: ну, Митрич, как ты вот смотришь туда-сюда, налево-направо. А вот, ну и что дальше? Я говорю: ну дальше, говорю, Митрич, его жена очень разумная женщина. Она не обиделась и не ругалась. А что она сказала? Спросил Митрич. Я говорю: она просто предложила ему найти себе 19-летнюю девушку. А она уже позаботится о том, чтобы он снова жил в маленьком домике, спал на продавленном диване и смотрел черно-белый телевизор.

0: в мир очень сильно зашла эта мелодия. Она такая, знаете, запоминающаяся и в то же время не перегружает. Ну а в припеве, где начинает петь девушка, вообще магия начинается. Что касаемо текста, если знаете английский, текст просто бьет прямо в сердце. Эти строки так точно передают то, что я сам иногда чувствую, но не могу, знаете, дать формулировку. Я умею красиво говорить, но тут просто сидел и боялся пропустить хоть слово. Эмоции, ну, бьют через край, конечно же. Хорошая песня. Хотя я рок люблю. Вот, я же рокер. Банда называется Life X. Они отметились на волнах радиоприбой с песней под названием «Па-па-па».
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «тримиата.ру».
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Диана Гаджиева в эфирной студии радио «Прибой». До этого она кормила здесь соседских котов, в общем-то. И Диана говорит, смотри, говорит, как за мной, говорит, коты, говорит, ходят, говорит, не только коты и кошки. Я говорю, ну, ты знаешь, вот за любой успешной женщиной по квартире всегда ходит кот. Сейчас послушаем.
1: В Дагестане 8 часов утра. На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд представил календарь праздников на следующий год. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. И сборная Дагестана по боксу победила команду Казахстана в матчевой встрече. Теперь подробно. В следующем году россиян ожидает несколько продолжительных периодов отдыха. Зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. В феврале придется отработать единственную в году шестидневную трудовую неделю с 15 по 20. После последуют 3 выходных подряд. Весной и летом у жителей страны также появится возможность отдохнуть по 3 дня подряд. Кроме зимних, наиболее протяженными в календаре станут ноябрьские праздники. За счет переноса выходных россиян ожидают 4 свободных дня. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. Он станет крупнейшим медицинским проектом на юге республики и будет обслуживать более 700 тысяч человек, сообщили в администрации главы правительства республики. Новый комплекс будет включать поликлинику и стационар на 371 койку. Здесь разместят хирургическое, травматологическое, педиатрическое и другие отделения. Проект включили в схему территориального планирования России, что определит развитие специализированной помощи в регионе. Депутаты городского собрания Махачкалы от партии «Единая Россия» совместно с профильными ведомствами провели мониторинг строительства новой школы в микрорайоне «Ветеран». На сегодняшний день общий объем выполненных на объекте работ достиг 99%. Образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября. Жители и гости Махачкалы сегодня смогут впервые в истории увидеть на сцене Дагестанской государственной филармонии оперу «Евгений Онегин». Это важное событие для культурной жизни региона, поскольку это одна из самых известных опер мирового репертуара. Зрителей ждет масштабная постановка с симфоническим оркестром, живым вокалом и глубокой драматургией по мотивам романа Александра Пушкина. По Савирте во Дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые провели поединки в 3 возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерстве спорта республики отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. И о курсах валют. На сегодня доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
1: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
0: Сейчас приход был. Вот представляете, да, Диана прочитала новости, зазвонил телефон, а номер определился на английском как chief, то есть шеф. А вот поздравил, значит, с прошедшими праздниками какими-то и сказал, что в субботу и воскресенье вы оба обязательно работаете. Мы с Дианой только успели сказать спасибо, как он трубку положил. Но хотя бы напомнил, как его зовут и где мы с Дианой еще работаем в субботу и воскресенье. В общем, Диана сказала, это ва-ба-бай, ва-ба-бай. Да, я сказал, это ва-ба-бай. Всем доброе утро, радио «Прибой».

0: Что могу сказать? Ну, Маликов, он актуален, как всегда. Это новая песня, и, насколько я знаю, песня из нового альбома, которая называется «Заберу тебя в июль». 8:09 время московское. Доброе утро, здравствуйте. Далее реклама спонсора. У нас сегодня четверг, кстати. А четверг — это уже маленькая пятница. Впереди у нас еще один рабочий день, ну а затем просто будем отдыхать. Пока же беремся за работу. Работаем до 11. Расул Алибеков, радиоприбой. Поехали!
1: Карджиди – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджиди – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

великолепнейшее музыкальное произведение. Сейчас попробую объяснить, почему так. Но вот, несмотря на грустный подтекст, музыка песни звучит, знаете, легко и воздушно, что создает такой вот интересный контраст. В песне же сочетаются элементы рока, популярной музыки, кантри, фолка и даже классической музыки. Лаура Перголиц, она известна своими, знаете, неординарными подходами и умением создавать запоминающиеся песни.

0: Хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
0: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: Я расскажу вам сейчас о погоде в столице Дагестана, в городе Махачкале, где не светит сегодня солнце, и температура воздуха нас сегодня балует своим, скажем так, отсутствием подъемом в столбике термометра. Сейчас 25, днем плюс 27, без осадков.

0: Был такой момент, он так рванул на припеве, будто бы, знаете, динамик у меня взорвался. Вот это энергия, да. Но по-другому у Леонтьева в то время не получалось. Работает, знаете, лучше, чем просто громко. Старая добрая песня «Маргарита» в исполнении Валерия Леонтьева прозвучала на радио «Прибой». Впереди много полезной информации, ну а далее рубрика «Пробки» и только на волнах радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
7: 1 августа, 18.30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
1: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: знаете, мое личное наблюдение. Я вот утром каждый раз добираюсь до работы общественным транспортом, и я вижу, какое безобразие творится на улицах нашего города. Это просто, не знаю, но это и так безобразие это творится. И я, знаете, ловлю себя на мысли о том, что, по-моему, утренние часы еще хуже водители себя ведут, нежели чем когда бы то либо ни было. Особенно второстепенная дорога, особенно скоростной режим, особенно несоблюдение правил вообще дорожного движения, абсолютно никаких. Вот, и что самое интересное, я вот ребятам тоже говорю, я говорю, слушайте, а где вы по утрам вообще бываете? Ну, я имею в виду из ГИБДД, ребят. Я говорю, вы где бываете вообще по утрам? Ну, они говорят, где они бывают. Вот, там, значит, у них там всевозможные линейки, построения там. Ладно, так, что у нас по поводу развязки? Так, у нас город свободный. Свободный у нас город. Красным выделено только одно место. Это что это за место? А, это вот этот проспект Насрутдинова, по-моему, если я не ошибаюсь. Да, вот тут вот где издательство. Или это Петра Первого, я не знаю, как он называется. Насрутдинова, переходящий Петра Первого, что ли. А вот, только там. Ну, в основном город свободный. А вот, берегите себя, соблюдайте правила дорожного движения, учите правила дорожного движения. А, вот. Далее реклама спонсора. Все. Пока все.
1: Карджили – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджили – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: как грамотно здесь вошел проигрыш на пианино. Должно быть, это любовь. Любой, кто застал 90-е, помнит эту балладу группы Roxette. Есть основания полагать, что It Must Have Been Love. Группа Roxette в исполнении Мари Фридриксон – это величайшая баллада и, возможно, величайшая песня о расставании из всех песен вместе взятых. Фирменная мелодия неизменно служила кульминацией любого концерта шведского дуэта. Залы по всему миру подхватывали эпический припев «Должно быть, это была любовь». Но теперь все кончено. Мари Фридриксон вложила в самый крупный хит Roxette огромные запасы страсти и эмоций. Именно поэтому эта песня является величайшей песней прошлого столетия, которая звучит в нынешнем столетии на радио «Прибой».
1: Реклама.
2: Эндоскопия в сети медцентров «Лекарь» – это узкопрофильное отделение в разных филиалах городов Республики Дагестан. Взрослые и дети с заболеваниями желудочно-кишечного тракта могут быстро и комфортно в рамках одного дня провести полное лабораторно-инструментальное обследование на новейшем оборудовании. А также проводим любые процедуры в медикаментозном сне. mclekarь.ru, мегафон 550-88-55, Махачкала, Каспийск, Буйнакск.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
1: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Табасаранская поговорка.
8: Шакар чхнуги саб апуру.
9: Цыплят по осени считают.
7: Радио «Прибой».

0: asleep and wake, cause inside my head is a frightening place, keep a smiling face.
1: Диана Гаджиева, у нее новости, она пришла сейчас и говорит: слушай, какая классная песня, кто это? Я говорю, это группа Coldplay, новая песня под названием We Pray. Она говорит, интересная история. Я говорю, ну, если пересказывать это очень долго. Она говорит, а вообще есть какие-нибудь у тебя интересные истории, о которых можно недолго рассказать? Я говорю, сейчас я подумаю. В общем, я подумал, говорю, ты знаешь, говорю, как-то в парке, вот там парк есть у нас на берегу моря, он раньше Радобский назывался, сейчас Сульман-Стальского. Ну, там все махачкалинцы гуляют туда-сюда. Так вот, я там видел в парке грустную женщину, Диан, с розой, цветок, и с половиной лаваша. Вот у нее точно была интересная история. А это так, супер песня. В финале часа на радио Прибой.
2: В Дагестане 9 часов утра. На радио Прибой новости. Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян будут оперативно информировать об оформленных на них договорах займа. Магомед Рамазанов оценил модернизацию пункта пропуска «Ирак-Казмоляр». И в республике продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Теперь подробно. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны оперативно передавать сведения о подписании договора потребительского кредита или займа в квалифицированное бюро кредитных историй. Бюро, в свою очередь, незамедлительно направит эти данные в личный кабинет заемщика на портале госуслуг. Уведомление должно быть отправлено не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. В нем должны быть отражены факт подписания договора, процентная ставка, сумма кредита и лимит по кредитной карте. Срок возврата следует из проекта указания Центробанка. Социальный фонд России со следующего года получит новые полномочия, позволяющие предоставлять ежегодные выплаты почетным донорам и пособия людям с осложнениями после вакцинации. Сегодня каждый регион самостоятельно решает эти вопросы, сообщается на сайте фонда. Эти услуги будут предоставляться беззаявительно, отмечают в ведомстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в рамках рабочей поездки в Магомкентский район проинспектировал работу обновленного автомобильного пункта пропуска «Ирак-Казмоляр». Объект является ключевыми воротами России на границе с Азербайджаном и играет важнейшую роль в работе международного транспортного коридора «Север-Юг». Премьер отметил, что обновленная инфраструктура создаст мощный импульс для экономики страны и региона. На Самур-Дербентском магистральном канале продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Как сообщили в ДАК Мелеватхозе, первый этап работ полностью завершен. Проведена механизированная очистка канала, выполнены все проектные мероприятия. Объект принят без замечаний. В настоящее время реализуется второй этап восстановления. Дагестанский хоккеист, защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит представителю Дагестана продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио Прибой. Реклама спонсора.
2: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
1: Пока Диана Гаджиева читала новости, я смотрел телек. Диана говорит, что ты там смотришь? Я говорю, ну я новости мировые смотрю. И вот небывалые наводнения обрушились на северо-восточные районы Гаити. А Диана говорит, и что там? Я говорю, да вот в борьбе с паводками впервые решено было использовать колдунов и экстрасенсов. Да ну, говорит Диана, я говорю, тормози. В настоящее время 3000 колдунов уже роют дренажные каналы, а экстрасенсам выдаются лопаты. В общем, радиоприбой. Всем доброго и хорошего утра.

0: Сколько же здесь намешано разных стилей. Одинокая нежная, микс эстрадной популярной музыки, далее дип-хауса с проникновенной мелодией скрипки, ритмичной танцевальной бочкой и, как говорят в Дагестане, мощным эмоциональным вокалом. Текст песни посвящен горькому чувству одиночества и обиды, которые испытывает девушка после расставания. Судьба обошла с ней несправедливо. Одинокая, нежная, почему, не пойму. Филипп Киркоров на радио «Прибой», 9 часов и почти уже 10 минут. 30-е у нас сегодня и четверг. Впереди у нас еще один месяц жаркого лета. Будем наслаждаться тем, то, что есть, как говорится. Лето должно быть жарким. Реклама спонсора далее в нашем эфире. У микрофона Расул Алибеков. Доброе утро!
1: Карджини – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджини – это бриллианты с международным сертификатом GIA. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Тренторологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Внимание! В салонах дверей НУЗРУ обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, 2-й этаж. НУЗРУ. Двери по оптовым ценам.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Медицинский центр «Гепар». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
5: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
6: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Погода.
1: По сведениям гидрометцентра из достоверных источников, прогноз погоды говорит, если вы находитесь на работе, то на улице всегда отлично, ясно, сухо и безветренно. Если же вы собираетесь или уже находитесь на отдыхе, то ожидается похолодание, затяжные дожди с градом, пасмурно, холодно и лучше не будет. Поэтому сидите и работайте, работайте. Так, 25 днем плюс 27, без осадков. Ветра особо тоже нет уже, бывает же.

0: Сейчас периодически напоминает о себе, появляясь в различных телевизионных шоу, но уже достаточно давно не выступает и не выпускает новый материал. Губин прекратил творческую деятельность по состоянию здоровья, поэтому как творческая единица Андрей Губин явление уже прошлых лет и явление, конечно же, по-своему очень интересное. Имя же музыканта регулярно всплывает, когда речь заходит о так называемых забытых звездах. Период широкой славы которых, ну, пришелся на то время и остался позади. А между тем, песни Губина памятны до сих пор и при взгляде из современной эпохи многими слушателями воспринимаются, конечно же, с благодарностью. Ну и нами, конечно же, тоже. Мы это радио Прибоя. Андрей Губин. Без тебя. Так называлась песня, которая прозвучала в нашем эфире.
1: Реклама на радио. Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тремята». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тремята». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на «Тремята.ру».
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Само пройдет. Это опасная привычка. Когда беспокоят боли, дискомфорт или проблемы с пищеварением, не нужно откладывать обследование. В клинике ЦЛД помогут вовремя выявить проблему с органами пищеварения. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Компания «Борисович и партнеры».
7: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
6: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
8: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
9: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

Диана Гаджиева говорит: слушай, какая классная песня сейчас звучит в нашем эфире. Я говорю: так в нашем эфире все классные песни звучат. Она говорит: кто это? Я говорю: это Эмин и Джонни. Хорошая же песня. Я говорю: ну, конечно, хорошая. Они ее свистнули. Но я так по секрету, вы тоже никому не говорите. Вот, конечно, она будет хорошая. В общем, финал часа был неизбежен. Для начала мы с вами сверим часы. У нас здесь все четко, секунда в секунду. А затем мы послушаем новости. Почему все четко? Ну, потому как это радио номер один Северного Кавказа. Радио «Прибой».

0: Дагестане 10 часов утра.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд представил календарь праздников на следующий год. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. И сборная Дагестана по боксу победила команду Казахстана в матчевой встрече. А теперь подробно. В следующем году россиян ожидают несколько продолжительных периодов отдыха. Зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. В феврале придется отработать единственную в году шестидневную трудовую неделю с 15 по 20. После последуют 3 выходных подряд. Весной и летом у жителей страны также появится возможность отдохнуть по 3 дня подряд. Кроме зимних, наиболее протяженными в календаре станут ноябрьские праздники. За счет переноса выходных россиян ожидают 4 свободных дня. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. Он станет крупнейшим медицинским проектом на юге республики и будет обслуживать более 700 тысяч человек, сообщили в администрации главы правительства республики. Новый комплекс будет включать поликлинику и стационар на 371 койку. Здесь разместят хирургическое, травматологическое, педиатрическое и другие отделения. Проект включили в схему территориального планирования России, что определит развитие специализированной помощи в регионе. Депутаты городского собрания Махачкалы от партии «Единая Россия» совместно с профильными ведомствами провели мониторинг строительства новой школы в микрорайоне «Ветеран». На сегодняшний день общий объем выполненных на объекте работ достиг 99%. Образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября. Жители и гости Махачкалы сегодня смогут впервые в истории увидеть на сцене Дагестанской государственной филармонии оперу «Евгений Онегин». Это важное событие для культурной жизни региона, поскольку это одна из самых известных опер мирового репертуара. Зрителей ждет масштабная постановка с симфоническим оркестром, живым вокалом и глубокой драматургией по мотивам романа Александра Пушкина. В Хасавюрте во дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые провели поединки в 3 возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерстве спорта республики отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».

0: Именно так называлась последняя работа, одна из последних работ в исполнении Валерии, которая доказала, что есть еще порох в пороховницах, и придавать забвению творчество еще очень рано. Есть еще песни, которые мы представляем вашему вниманию, и сегодня они, в общем-то, являются одними из тех, что называются хит номер один. Впереди у нас реклама спонсора. Я желаю всем доброго утра. У нас сегодня четверг, и день продолжается 10.10, время московское. Далее «Принц», «Золотая коллекция» нашей радиостанции. Расул Алибеков, всем хорошего дня. Поехали дальше.
1: Это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. Карджи – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.
2: Золотая коллекция. Радио «Прибой».

0: телефон 92 92 36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
3: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
4: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
5: Аварская поговорка.
6: Худул нусхоги дахау, тушман цхоги эмирау.
7: Друзей и ста мало, врага и одного много.
4: Радио «Прибой».

0: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
1: Для детей старше 12 лет.

меня все по-прежнему. Снова ищу тебя глазами, но где же ты? И я ревную тебя все так же бешено. Не знаю, сколько я смогу себя сдерживать.

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
9: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
8: Вместе в новый сезон.
10: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио Прибой.

0: Далее реклама спонсора. Я же с вами прощаюсь. Мы услышимся с вами завтра здесь же на волнах радио Прибоя. У вас все будет хорошо. В эфирной студии все это время работал Расул Алибеков.
1: RGD – это натуральные бриллианты, золото высшей пробы и изысканный итальянский дизайн. RGD – это бриллианты с международным сертификатом G. Время сиять и расцветать. Ждем вас по адресу Азиза Алиева, 8.

0: Реклама на радио.
1: Отделение лазерной хирургии сети медцентров «Лекарь» поможет избавиться от геморроя, вздутия живота, трещин, свищей, парапроктита, а также копчиковой кисты. «Лекарь» — это новейшее лазерное оборудование, опытный и деликатный проктолог, проведение экстренной колоноскопии и оперативного вмешательства в современный операционный в день обращения, взятие биопсии и быстрые результаты анализов для скорейшего решения щекотливых проблем. Звоните в единый колл-центр. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92 48 00.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: Дагестане 11 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян будут оперативно информировать об оформленных на них договорах займа. Магомед Рамазанов оценил модернизацию пункта пропуска «Ярак-Казмоляр». И в республике продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Теперь подробно. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны оперативно передавать сведения о подписании договора потребительского кредита или займа в квалифицированное бюро кредитных историй. Бюро, в свою очередь, незамедлительно направит эти данные в личный кабинет заемщика на портале госуслуг. Уведомление должно быть отправлено не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. В нем должны быть отражены факт подписания договора, процентная ставка, сумма кредита и лимит по кредитной карте. Срок возврата следует из проекта указания Центробанка. Социальный фонд России со следующего года получит новые полномочия, позволяющие предоставлять ежегодные выплаты почетным донорам и пособия людям с осложнениями после вакцинации. Сегодня каждый регион самостоятельно решает эти вопросы, сообщается на сайте фонда. Эти услуги будут предоставляться беззаявительно, отмечают в ведомстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в рамках рабочей поездки в Магомкентский район проинспектировал работу обновленного автомобильного пункта пропуска «Ярак-Казмоляр». Объект является ключевыми воротами России на границе с Азербайджаном и играет важнейшую роль в работе международного транспортного коридора «Север-Юг». Премьер отметил, что обновленная инфраструктура создаст мощный импульс для экономики страны и региона. На Самур-Дербентском магистральном канале продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Как сообщили в ДАК «Мелеводхозе», первый этап работ полностью завершен. Проведена механизированная очистка канала, выполнены все проектные мероприятия. Объект принят без замечаний. В настоящее время реализуется второй этап восстановления. Дагестанский хоккеист, защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит представителю Дагестана продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
3: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
5: «Прибой» — золотой хит Дагестана.

На волнах радио «Революция» моя группа, приобретшая по-настоящему культовый статус в 80-е годы австрийской группы «Зои», песня «Валери» на ваших волнах, быстро ставшая

0: продуктов на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Здоровье не терпит ожидания. Когда важны точность, опыт и внимание, выбирают клинику ЦЛД доктора Айшат Караевой. Тщательное обследование организма, опытные врачи, забота о каждом пациенте. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
5: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология, профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67, Ярчи Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Александр Барыкин на волнах радио «Прибой», аэропорт в программе «Ретро». Друзья мои, песня такая передающая не только физическую возможность, а летать, но, конечно, эмоциональное состояние человека, для которого каждый час дороги ценен. А сам полет – это, конечно, тоже маленькое приключение, скажем так. И это яркая зарисовка и жизни пассажира тоже можно назвать, наполненная динамикой полетов и ностальгией по времени таких быстрых перемещений.
1: На том конце воздушного моста.
0: 11:40 время в Махачкале. Вы слушаете «Прибой», напомнит программа «Ретро». Впереди много лучшей музыки. С вами Адам. Всем салам алейкум. Доброго дня. Мауро. Бонасера. Сия. Друзья мои, прямо сейчас.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: «Омниум Артиум Медицина Нобилиссима». Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: Большой выбор колясок в «Киргуд-дети». Премиальный Cybox, Дугабо, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Corella и Farfella, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргуд дети, вы найдете свою идеальную коляску.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-40.

0: Шахар.
1: Навалак.
0: Карата.
1: Дылым.
0: Ярак Казмаляр.
2: Говорит Махачкала. В столице 12 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
3: На радиоприбой новости. Новости.
4: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Минтруд представил календарь праздников на следующий год. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. И сборная Дагестана по боксу победила команду Казахстана в матчевой встрече. Теперь подробно. В следующем году россиян ожидает несколько продолжительных периодов отдыха. Зимние каникулы продлятся с 1 по 10 января включительно. В феврале придется отработать единственную в году шестидневную трудовую неделю с 15 по 20. После последуют 3 выходных подряд. Весной и летом у жителей страны также появится возможность отдохнуть по 3 дня подряд. Кроме зимних, наиболее протяженными в календаре станут ноябрьские праздники. За счет переноса выходных россиян ожидают 4 свободных дня. В Дербенте построят новый корпус городской больницы. Он станет крупнейшим медицинским проектом на юге республики и будет обслуживать более 700 тысяч человек, сообщили в администрации главы правительства республики. Новый комплекс будет включать поликлинику и стационар на 371 койку. Здесь разместят хирургическое, травматологическое, педиатрическое и другие отделения. Проект включили в схему территориального планирования России, что определит развитие специализированной помощи в регионе. Депутаты городского собрания Махачкалы от партии «Единая Россия» совместно с профильными ведомствами провели мониторинг строительства новой школы в микрорайоне «Ветеран». На сегодняшний день общий объем выполненных на объекте работ достиг 99%. Образовательное учреждение примет первых учеников 1 сентября. Жители и гости Махачкалы сегодня смогут впервые в истории увидеть на сцене Дагестанской государственной филармонии оперу «Евгений Онегин». Это важное событие для культурной жизни региона, поскольку это одна из самых известных опер мирового репертуара. Зрителей ждет масштабная постановка с симфоническим оркестром, живым вокалом и глубокой драматургией по мотивам романа Александра Пушкина. В Хасавюрте во Дворце спорта имени Гамида Гамидова состоялась матчевая встреча между сборными Дагестана и Казахстана по боксу. На ринг вышли 30 спортсменов, которые провели поединки в 3 возрастных категориях. В итоге дагестанская команда одержала уверенную победу. В Министерстве спорта республики отметили, что участники продемонстрировали высокий уровень подготовки и бескомпромиссную борьбу в каждом бою. И о курсах валют. На сегодня доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
5: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
6: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Приболе.
3: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радио Прибой.
7: На радио Прибой.

0: Podcast Radio of Dagestan. На радио Прибой час желаний.
1: Отличного дня всем тем, кто компания «Радио Прибой», друзья мои. И у нас начинается программа по заявкам «Час желания». Вы можете писать на наш МАКС на 8-988-291-1007, передавать приветы и заказывать музыку до конца часа, 12.07. Сейчас точное. И зовут меня там, друзья мои. Добро пожаловать в прямой эфир. И напомню, что программу «Час желания» представляет ювелирный салон «Росювелир». Дорогие друзья, уже 20 лет «Росювелир» дарит красоту и радость своим клиентам.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68-20-40.

0: исполнение любых желаний в разумных пределах.
1: Ну что, друзья мои, прощай, июль, можно сказать, 30 число сегодня, последний штрих лета, и лето же, на самом деле, продолжается в каждом дне, полном солнечного тепла и ярких мгновений. Передавайте своим близким, родным, друзьям свои приветы и пожелания хорошо отдохнуть этим сезоном. 8-988-291-1007, на Макс можете писать свои пожелания, приветы и дозывайте этих твоих близких людей, дарите им песню, составляйте наш музыкальный плейлист этого часа. Итак, сообщение одно из первых. Салам алейкум, прибой всему Дагестану и далеко живущим, город Саратов. Пожелания хорошего дня и горячий дагестанский салам Зауру от Асхаба из Маметкалы. Включите «Эстрада Рада» про Витю, песню просит вот Асхаб из Маметкалы. Для Заура в Саратов посылается музыкальный презент. Вите надо выйти, «Эстрада Рада» в программе «Чар желания», город Саратов.

0: необходимости операции или ищете своего врача, в медицинском центре «Лекарь» действует акция «Хирургия с выгодой 3 в 1». Приходите на бесплатную консультацию хирурга. Также мы дарим скидку 30% на комплекс анализов и бесплатный осмотр после выписки. «Лекарь» – это экспертное оборудование и забота на каждом этапе. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51-58-99.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68-20-40.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
6: Час желаний.

0: «Час желаний».
1: Это программа «Час желаний» на волнах радио. Привет всем тем, кто присоединился к нашей компании. Всем салам алейкум. И остается тоже, конечно, хорошее настроение от музыки, которую вы передаете по номеру 8-988-291-1007 на Макс. Можете писать о том, что желаете послушать и передать при этом своим близким, родным, друзьям. Здравствуйте, написали нам следующие. Вы самые лучшие, спасибо. Передаю привет в село Даргвак. Процветание ему и своим девочкам Айзенет, Майсарат, Софии и Самире. Поставьте, пожалуйста, Шабнем Тавузлу и любую песню. Ну, я так думаю, да, передаем большой привет девочкам вашим, Айзанат, Майсарат, Софии, Самире, конечно, от Умы это сообщение. И, конечно, вот в исполнении Шабнем Тавузлу плюс Хава Казакова вместе исполнили в прошлом году на азербайджанском и турецком интересную песню. Давайте послушаем и подарим Ума этим девочкам, вашим близким подругам. Итак, программа «Час желаний» продолжается.

0: «Час желаний».
1: Мы продолжаем передавать приветы, друзья мои, которые вы отправляете на наш портал на 8-988-291-1007 на Макс. Итак, следующее сообщение. Хотел бы пожелать братьям Расулу, Раджабу и Гусейну легкой работы и позитивного настроения от брата Рамазана. Вот просит поставить в эфире песню в исполнении Магомеда Лукманова. «Зов сердца» называется эта песня. Итак, от Рамазана для братьев, для Расула, Раджаба и Гусейна. Хорошего дня, на самом деле, мы тоже желаем вам. И давайте сделать громче эту песню для вас.

0: грани. Программа по заявкам для всех желающих. Час желаний. В разумных пределах.
1: Лучшие голоса в программе «Час желаний» по вашим заявкам, друзья мои, в программе «Час желаний». Напомню вам о том, что спонсор программы «Час желания» – ювелирный салон «Росювелир». В салонах «Росювелир» вы найдете изысканные украшения из золота и серебра с драгоценными камнями. «Росювелир» – это роскошь, доступная каждому.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. Росювелир. Премиум. Качество. Эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

0: желаний. Желаний. С Адамом Будагиловым. С Адамом
1: Будагиловым. Это программа «Час желаний» на волнах радио. Привет, друзья мои, вы можете тоже послать свое послание, сообщение на 8-988-291-1007 на МАКС. И таким образом вы в эфире услышите до конца часа. Остается ни много ни мало 17 минут. И успеете, чтобы послать ее к нам. Итак, привет, радио Прибой. Хотела поздравить свою племянницу Зайку с поступлением. И для нее Алексея Сулима «Стреляй» — песню от любящей тети. Это сообщение. Ну что ж, наши поздравления, Зайка. Вас поздравляем тоже. И для вас песня звучит на волнах радио Прибой.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиата». Ждем вас на Яракского 67 и Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
5: Компания «Борисович и партнеры».
6: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
5: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Час желаний. Исполнение любых желаний. В разумных пределах.
8: Да, это программа по заявкам, друзья мои. 8-988-291-10-07. Макс, на Макс можете писать. Как это сделал наш следующий слушатель из Дербента. Вот, салам алейкум, Дагестан, радио «Прибой» и Дербенту. Для моих лучших соседей Надыру и Артуру от Руслана. Включите Бахтавара Яисаева. Наверное, имеет в виду Салангана. Ну что ж, с большим удовольствием для ваших соседей, уважаемый Руслан, наш слушатель, для Надыра и Артура из Дербента, с большим удовольствием, с пожеланием хорошего дня, Бахтавар и Айшат Исаева. Салангана звучит в программе «Час желания».

0: Час ваших желаний и капризов ежедневно. На радиоприбой. На радиоприбой.
1: Итак, друзья мои, 12.56, программа подошла к концу. Каждый день с 12 до 13 и с 17 до 18 на волнах нашего радио проходит программа по заявкам. Вы можете писать, как только объявят номер телефона в эфире. Делайте это, радуйте родных, близких, друзей. Всем доброго дня, хорошего продолжения, отличного нового музыкального часа. И напомню, спонсор программы «Час желаний» — ювелирный салон «Росювелир». Эксклюзивные коллекции от ведущих заводов, гарантия качества на все изделия и профессиональное обслуживание. «Росювелир» — вы достойны лучшего.
2: Салон «Росювелир» открывает доступ к коллекции эксклюзивных украшений премиум-класса. Наше предложение базируется на трех принципах. Первый – широкий выбор авторских дизайнов. Второй – золото только высшей пробы. Третий – драгоценные камни с сертификатом идеальной огранки. Выбирайте вещи, которые соответствуют вашему статусу. «Росювелир» – премиум, качество, эксклюзив. Телефон 68 20 40.

0: Дагестане 13 часов.
1: На радио «Прибой» новости. Новости.
2: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране призвали отменить действующий норматив приема у врача. Систему кадетского образования продолжат развивать в Дагестане, и педагог республики вышла в полуфинал федерального телепроекта. А теперь подробно. Норматив, определяющий 15-минутную длительность приема у врача, следует отменить, поскольку каждый случай индивидуален. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничный, им нужно всего лишь полминуты, а есть те, которые приходят впервые, врачу нужно больше времени, чтобы разобраться. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил, что действующий норматив о приеме врача является бессмысленным и усредненным. Заслуженным учителям России предлагают установить ежемесячную доплату в размере не менее 15% должностного оклада. Изменения планируют внести в закон об образовании. Норма должна будет закрепить минимальный размер выплаты, независимо от региона, в котором работает педагог. В Дагестане продолжают планомерное расширение и совершенствование кадетского образования. Импульсом для нового этапа работы стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа, утверждающего основы государственной политики в сфере данного образования. Документ определяет единую стратегию развития отрасли. Ее ключевыми целями выступают патриотическое воспитание молодежи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и повышение престижа военной и государственной службы. Учитель математики Махачкалинского лицея номер 13 Надежда Лопарева вошла в число полуфиналистов 5-го юбилейного сезона телешоу «Классная тема». Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Телешоу является площадкой для демонстрации талантов современных педагогов и укрепление авторитета учительской профессии. Инициатива реализуется Министерством просвещения России совместно с телеканалом «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Представительница Дагестана Диана Абузьярова стала победительницей чемпионата России по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который завершился в Нальчике, сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Дагестанская спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов и теперь представит Россию на чемпионате мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
3: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на радио «Прибой». Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.

0: Бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре Никомед современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119. 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмунд Штайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, «Динамо» Махачкала, «Локомотив», Москва. Покупайте билеты на официальном сайте «Динамо» и в кассах «Анжи-Арены».
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Лезгинская поговорка.
1: Бубадин велерис акода, дедедин рекейс.
2: Отец видит глазами, а мать сердцем.
3: Радио «Прибой».

0: первых знают все. Твой номер один. Радио «Прибой».
1: Не звонил, ты бы не взяла. Извини,

0: все знаю, неизбежно одно тебя возьму.
1: На волнах радио привет, друзья мои, Олег Слим и Игорь Крутой. Песня «Вокзал», ставшая таким символом творческого альянса двух поколений артистов, опытного композитора и молодого, но уже яркого исполнителя. И, кстати, снят клип на эту песню. И клип получил теплый прием у слушателей и зрителей. Многие отмечали искренность и такую эмоциональную глубину композиции. Обязательно загуглите, посмотрите. Олег Слим, Игорь Крутой, «Вокзал». 13:37 московское время, на волнах радио «Прибой только лучшая музыка». Всем доброго дня, тем, кто остается с нами, присоединился, всем городам и их окрестностям большой привет. Из Махачкалы, зовут меня Адам. Впереди много хороших треков. Руслан Гасанов, Джак Халиб, Ванесса Паради.
2: Реклама на радио.
3: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
4: О своем здоровье женщины часто вспоминают в последнюю очередь. Не откладывайте заботу о себе. Пройдите маммографию в клинике ЦЛД доктора Караевой. Своевременное обследование помогает выявлять изменения на ранних стадиях. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
5: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
7: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
8: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
9: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
11: Вспомни, что было.

0: Реклама на радио.
1: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Компания «Борисович и партнеры».
5: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
4: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
6: Медицинский центр ГИПАР. Диагностика и лечение вирусов гепатита Б, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
9: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 14 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Россиян будут оперативно информировать об оформленных на них договорах займа. Магомед Рамазанов оценил модернизацию пункта пропуска «Ирак-Казмоляр». И в республике продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Теперь подробно. С 1 октября следующего года банки и микрофинансовые организации будут обязаны оперативно передавать сведения о подписании договора потребительского кредита или займа в квалифицированное бюро кредитных историй. Бюро, в свою очередь, незамедлительно направит эти данные в личный кабинет заемщика на портале госуслуг. Уведомление должно быть отправлено не позднее 15 минут с момента получения сведений от кредитора. В нем должны быть отражены факт подписания договора, процентная ставка, сумма кредита и лимит по кредитной карте. Срок возврата следует из проекта указания Центробанка. Социальный фонд России со следующего года получит новые полномочия, позволяющие предоставлять ежегодные выплаты почетным донорам и пособия людям с осложнениями после вакцинации. Сегодня каждый регион самостоятельно решает эти вопросы, сообщается на сайте фонда. Эти услуги будут предоставляться беззаявительно, отмечают ведомстве. Председатель правительства Дагестана Магомед Рамазанов в рамках рабочей поездки в Магромкентский район проинспектировал работу обновленного автомобильного пункта пропуска «Ирак-Казмоляр». Объект является ключевыми воротами России на границе с Азербайджаном и играет важнейшую роль в работе международного транспортного коридора «Север-Юг». Премьер отметил, что обновленная инфраструктура создаст мощный импульс для экономики страны и региона. На Самур-Дербентском магистральном канале продолжаются аварийно-восстановительные работы после весенних паводков. Как сообщили в ДАК «Мелеводхозе», первый этап работ полностью завершен. Проведена механизированная очистка канала, выполнены все проектные мероприятия. Объект принят без замечаний. В настоящее время реализуется второй этап восстановления. Дагестанский хоккеист-защитник Магомед Шараканов продолжит выступать за московское «Динамо». Клуб продлил с игроком двусторонний контракт, который будет действовать до 31 мая следующего года. Новое соглашение позволит представителю Дагестана продолжить выступление в системе одного из ведущих хоккейных клубов страны. И о курсах валют на сегодня. Доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой». Много новой музыки.

0: что там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио «Прибой».

0: всего за 18 тысяч рублей. Спешите в «Мастер Дент» на Каркмасова, 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова, 11, Каспийск, Ахметхана Султана, 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: Акция «Фемто-лазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
1: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: звучат первыми. Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова, Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Большой выбор колясок в Киргут-Дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут-Дети. Вы найдете свою идеальную коляску.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. Слушайте внимательно. Новинка на радио «Прибой».

Ремонок радио. Прибой, друзья мои, Ренат Каримов и Гасан Макашарипов представили новую песню «Наши даргинцы». Это песня о гордости за свой народ, культуре и традициях даргинцев. И в ней подчеркивается единство, сила духа и любовь к родной земле. И песня вдохновляет даргинцев сохранять свою идентичность и, конечно, передавать ценности из поколения в поколение и гордиться своим происхождением. Спрашивайте в эфире нашего радио эту новую песню. Ренат Каримов, Гасан Макашарипов, «Наши даргинцы». Ну что ж, радио из Дагестана, прибой дает вам великолепные минуты, где звучит только хорошая музыка. С вами Адам, всем доброго дня. The best music on the best radio.

0: реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тремиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тремиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на tremiata.ru.
2: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобиле Хавейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47. На волнах «Прибоя». Лучшее родное.

0: Каспийск, Унцубуль, Бабаюрт,
1: Гюмри. Говорит Махачкала. В столице 15 часов. Радиоприбой. Нас слышно.
2: На Радиоприбой новости.
3: Новости. В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В стране призвали отменить действующий норматив приема у врача. Систему кадетского образования продолжат развивать в Дагестане, и педагог республики вышла в полуфинал федерального телепроекта. А теперь подробно. Норматив, определяющий 15-минутную длительность приема у врача, следует отменить, поскольку каждый случай индивидуален. Об этом заявил академик РАН, зампрезидента Российской академии образования Геннадий Онищенко. Он отметил, что некоторые пациенты приходят за справкой или закрыть больничные, им нужно всего лишь полминуты, а есть те, которые приходят впервые, врачу нужно больше времени, чтобы разобраться. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко также заявил, что действующий норматив о приеме врача является бессмысленным и усредненным. Заслуженным учителям России предлагают установить ежемесячную доплату в размере не менее 15% должностного оклада. Изменения планируют внести в закон об образовании. Норма должна будет закрепить минимальный размер выплаты, независимо от региона, в котором работает педагог. В Дагестане продолжают планомерное расширение и совершенствование кадетского образования. Импульсом для нового этапа работы стало подписание президентом России Владимиром Путиным указа, утверждающего основы государственной политики в сфере данного образования. Документ определяет единую стратегию развития отрасли. Ее ключевыми целями выступают патриотическое воспитание молодежи, укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и повышение престижа военной и государственной службы. Учитель математики Махачкалинского лицея номер 13 Надежда Лопарева вошла в число полуфиналистов 5-го юбилейного сезона телешоу «Классная тема». Об этом сообщает пресс-служба Миноборнауки Дагестана. Телешоу является площадкой для демонстрации талантов современных педагогов и укрепление авторитета учительской профессии. Инициатива реализуется Министерством просвещения России совместно с телеканалом «Россия» по поручению президента Владимира Путина. Представительница Дагестана Диана Абузьярова стала победительницей чемпионата России по тэквондо среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата, который завершился в Нальчике, сообщили в пресс-службе Минспорта Республики. Дагестанская спортсменка завоевала золотую медаль в весовой категории до 65 килограммов и теперь представит Россию на чемпионате мира. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
4: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025 в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
5: Оперативно, компетентно, вовремя.
6: Новости на Прибое. Радио «Прибой» в Хасавюрте.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: жарким летом на освежающей волне. Радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
3: 8-928-501-06-06.
4: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8-928-515-94-94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
7: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
9: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
10: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

сохраним друг друга. Я все ждала, что поумнеешь, с этим было туго. Ты доводил меня, била в дребезги посуду. Ты говорила, сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Реклама на радио.
1: В медицинском центре имени Аскерханова бесплатно проводится весь комплекс современного хирургического лечения ишемической болезни сердца, включая коронарографию со стентированием сосудов сердца и операцию аортокоронарного шунтирования. Операции выполняются профессором Кандауровым. Будьте здоровы, но если вы заболели, обращайтесь к нам. Клиника Аскерханова. Телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация с врачом.
3: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой на аппаратах МРТ-1 и 5 и 3 Тесла мы видим больше, сканируем точнее, выявляем проблему до появления серьезных последствий. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
4: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
7: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
8: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92 47 47.
9: Золотая коллекция «Радио Прибой».

0: Реклама на радио. Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17. 13.
2: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
5: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
4: Вместе в новый сезон.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Дагестане 16 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России внедрят новый золотой стандарт поддержки студенческих семей. В Дагестане расширяют погранпереход с Азербайджаном. И певица Жасмин профинансировала строительство домов для пострадавших в регионе. Теперь подробно. Новый золотой стандарт поддержки студенческих семей будет внедряться в вузах страны с 1 сентября, рассказали в Госдуме. Отмечается, что это режим одного окна, юридическая, психологическая консультация, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации. Студенческим семьям везде должно быть комфортно, с разным числом детей. В связи с этим, подчеркивают депутаты, создаются специальные учебные планы. Существует переход с очного на заочный формат обучения. В России с 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщили в Минтрансе. Отмечается, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю, однако возможен суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью его увеличения до 3. При этом с согласия водителя разрешается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. Автомобильный пункт пропуска Тагиркент-Казмоляр в Магарамкентском районе Дагестана после реконструкции сможет принимать до 2360 автомобилей в сутки. Ход работ проверил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Пункт пропуска расположен на российско-азербайджанской границе и входит в международный транспортный коридор «Север-Юг». Реконструкция ведется с 2022 года, завершить ее планируют в 2028. Жасмин профинансировала строительство домов для пострадавших в Дагестане. Всего на помощь певица с супругом Иланом Шором направит 500 миллионов рублей. Напомню, в конце марта, начале апреля на Дагестан обрушились сильнейшие дожди, которые привели к масштабному наводнению. Особенно разрушительными оказались дожди 4-5 апреля. Они вызвали резкий подъем воды в реках, прорыв дамбы на Гиджубском водохранилище. Капитальный ремонт 36 школ запланирован в Дагестане на этот год в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Республиканской программы развития образования. В учреждениях появятся новые классы, обновят оборудование, создадут современные и комфортные условия для обучения детей. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое. Radio Прибой. The best radio on 100.7 FM.

0: Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру.
1: Аварская поговорка.
2: Золотой в земле не ржавеет, герой в могиле не умирает.
1: Радио Прибой.

0: Реклама.
1: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Компания «Борисович и партнеры».
3: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
4: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
8: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Нужна кровля? Только Липецк Кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк Кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк Кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк Кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
2: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Высокопрофессиональные специалисты, первоклассная цифровая техника, одноразовый инструмент и душевное отношение к больному. Слагаемое успешного лечения ваших проблем со здоровьем. Мы ждем вас. Будьте здоровы. Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно. Получайте больше.
5: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.
7: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ-0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
8: Для детей старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тремиата». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тремиата». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на «тремиата.ру».
2: Внимание! В салонах дверей «Нузру» обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. «Нузру» – двери по оптовым ценам.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-42.

0: В Дагестане 17 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. В Дагестане стартует строительство первого этапа северного обхода Махачкалы. И чемпионат России по дартсу впервые пройдет в Каспийске. Теперь подробно. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 1 сентября. В случае рождения второго и последующих детей длительность каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а в случае усыновления не более 1,5 лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начисляться проценты на остаток долга, но выплачивать их нужно лишь после каникул. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Закон позволит гражданам ограничить себе посещение букмекерских контор, казино, тотализаторов и игровых залов в специальных зонах. Для введения самозапрета потребуется направить заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Подать обращение можно будет через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. С начала августа в Махачкале начнутся проверки и инвентаризация закрытых автозаправочных станций для их последующего запуска. Такая договоренность достигнута Союзом предпринимателей Дагестана. Деятельность ряда АЗС и АГЗС была приостановлена надзорными органами из-за нарушений пожарной и промышленной безопасности, а также несоблюдения минимальных расстояний до жилой застройки и границ санитарно-защитных зон. В настоящее время владельцы объектов устраняют замечания. В Дагестане стартует первый этап строительства автодороги Р-215 на участке северного обхода Махачкалы. Проект должен увеличить пропускную способность трассы, которая связывает Астрахань, Кочубей, Кизляр и Махачкалу. Начальная максимальная цена контракта превышает 4 миллиарда рублей. Финансирование будет выделено из федерального бюджета. Участниками чемпионата России по дартсу в Каспийске, который пройдет 8-9 августа, станут около 500 спортсменов, сообщили в региональной федерации вида спорта. Дагестан впервые примет данные соревнования, республику в них представят до 70 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое». Слушай родину, слушай «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии RELIX SMILE всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама. Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
7: История, культура, традиции. Радио «Прибой». Объединяет.

0: Радиоприбой в Буйнакске.
1: Радиоприбой в Дербенте.
0: Радиоприбой в Кизилюрте.
1: Радиоприбой в Махачкале.
2: Радиоприбой в Кизляре.
3: Радиоприбой.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищете идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизил-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61 17 13.
4: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
5: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Изготовление и размещение рекламы на радио «Прибой» и телеканале «Прибой ТВ». Телефон для рекламодателей 92-47-47.
8: Я Ирина Аллегрова. Слушайте радиостанцию «Прибой». С любовью к вам. Всего вам самого хорошего.

0: Реклама на радио.
1: Медицинский центр «Лекарь» приглашает пройти обследование у специалистов урологического отделения. Врачи-профессионалы имеют большой опыт выявления и лечения сложных заболеваний мочеполовой системы. Доктора и кандидаты наук к вашим услугам. Технологическое оборудование и комплексы анализов, собственные лаборатории в помощь пациентам. Исследуем, обследуем, проводим операции, улучшаем качество жизни. Урологическое отделение медицинского центра «Лекарь». Запись на прием. Мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания, необходимо поконсультироваться с врачом.
2: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
2: Компания «Борисович и партнеры». Можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Хронические вирусные гепатиты Б, С, Д и многие невирусные заболевания печени являются причиной цирроза и рака печени. Ранняя и современная диагностика и лечение заболеваний печени. Обращайтесь в Махачкале, улица Мичурина, 64. Звоните 78-02-19. Медицинский центр ГИПАР.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
8: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47.

0: Дагестане 18 часов. На радио «Прибой» новости. Новости.
1: Студия Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска – жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. В России внедрят новый золотой стандарт поддержки студенческих семей. В Дагестане расширяют погранпереход с Азербайджаном. И певица Жасмин профинансировала строительство домов для пострадавших в регионе. Теперь подробно. Новый золотой стандарт поддержки студенческих семей будет внедряться в вузах страны с 1 сентября, рассказали в Госдуме. Отмечается, что это режим одного окна, юридическая, психологическая консультация, поддержка по формированию льгот и оформлению льготных пособий в зависимости от ситуации. Студенческим семьям везде должно быть комфортно, с разным числом детей. В связи с этим, подчеркивают депутаты, создаются специальные учебные планы. Существует переход с очного на заочный формат обучения. В России с 1 сентября вступят в силу новые нормы режима работы и отдыха водителей. Об этом сообщили в Минтрансе. Отмечается, что продолжительность рабочего времени водителей не должна превышать 40 часов в неделю, однако возможен суммированный учет рабочего времени за месяц с возможностью его увеличения до 3. При этом с согласия водителя разрешается увеличение смены на 2 часа при разделении рабочего дня на части или не более 2 раз в неделю. Автомобильный пункт пропуска Тагиркент-Казмоляр в Магарамкентском районе Дагестана после реконструкции сможет принимать до 2360 автомобилей в сутки. Ход работ проверил председатель правительства республики Магомед Рамазанов. Пункт пропуска расположен на российско-азербайджанской границе и входит в международный транспортный коридор «Север-Юг». Реконструкция ведется с 2022 года, завершить ее планируют в 2028. Жасмин профинансировала строительство домов для пострадавших в Дагестане. Всего на помощь певица с супругом Илоном Шором направит 500 миллионов рублей. Напомню, в конце марта, начале апреля на Дагестан обрушились сильнейшие дожди, которые привели к масштабному наводнению. Особенно разрушительными оказались дожди 4-5 апреля. Они вызвали резкий подъем воды в реках, прорыв дамбы на Гиджукском водохранилище. Капитальный ремонт 36 школ запланирован в Дагестане на этот год в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и Республиканской программы развития образования. В учреждениях появятся новые классы, обновят оборудование, создадут современные и комфортные условия для обучения детей. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на радио «Прибой». Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана – «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
2: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на «Прибое».
3: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме «Тримиада». Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от «Тримиада». Ждем вас на Яракского 67, Ерчи-Казака 113. Подробности на trimiada.ru.
2: Не каждая травма заметна сразу, не каждую проблему можно почувствовать. Цифровой рентген в клинике ЦЛД доктора Караевой помогает увидеть то, что скрыто, и вовремя позаботиться о здоровье. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис». Город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8 928 243 86 86. Микрохирургия глаза «Ирис». Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело – сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Медицинский центр «Лекарь» предлагает уникальную в своем роде услугу – челюстно-лицевая хирургия. Работаем по трем ключевым направлениям – реконструкция лица после онкологических заболеваний, травм, ДТП и врожденных аномалий, операции на щитовидной железе любой сложности с сохранением голоса, хирургия околоушных слюнных желез с бережным отношением к лицевому нерву. «Лекарь» – мегафон 550-88-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Omnium Artium Medicina Nobilissima. Медицина – самое благороднейшее из искусств. Гастроцентр Зайнуддина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд, 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relix Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Реклама. Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре Ортомотус проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет Шино, гимнастика CS и Шрот. Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? Ортомотус вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

matador, matador, goza loco a mucho sabor.

0: Реклама на радио.
1: Вы не можете похудеть? В медицинском центре имени Аскерханова команда высокопрофессиональных бариатрических хирургов и смежных специалистов помогут вам выбрать правильный путь к легкому похудению, включая малоинвазивные эндоскопические операции на желудке, гастропликацию, продольную резекцию, гастрошунтирование и баллонирование желудка. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Медицинский центр имени Аскерханова. Город Махачкала. Улица Магомед Тагирова, 142А. Телефон 66-66-63. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
3: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
4: Большой выбор колясок в Киргут, дети. Премиальный Сайбокс, Дугобот, Дуна – те самые модели, которые выбирают блогеры за удобство, безопасность и современный дизайн. А также популярные Карелла и Фарфелла, которые родители ценят за надежность и функциональность. Плюс широкий ассортимент одежды, игрушек и товаров для малышей и подростков. Все в одном месте. Киргут, дети, вы найдете свою идеальную коляску.
5: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Сбербаш.
1: Бабаюрт.
0: Ахты.
1: Дагестанские огни.
0: Хунзах. Говорит Махачкала. В столице 19 часов. Радио Прибой. Нас слышно.
2: На Радио Прибой новости.
0: Новости.
3: В студии Диана Гаджиева. Здравствуйте. Спонсор выпуска — жилой комплекс «Камелия» в Дербенте. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. В Дагестане стартует строительство первого этапа северного обхода Махачкалы, и чемпионат России по дартсу впервые пройдет в Каспийске. Теперь подробно. Семьи с двумя детьми смогут претендовать на ипотечные каникулы. Закон вступит в силу 1 сентября. В случае рождения второго и последующих детей длительность каникул составит до 18 месяцев, до достижения ребенком возраста 1,5 лет, а в случае усыновления не более 1,5 лет с этой даты. На первые полгода семью могут полностью освободить от выплаты основного долга и процентов, а с 7 по 18 месяц начнут начисляться проценты на остаток долга, но выплачивать их нужно лишь после каникул. С 1 сентября россияне смогут устанавливать самозапрет на азартные игры. Закон позволит гражданам ограничить себе посещение букмекерских контор, казино, тотализаторов и игровых залов в специальных зонах. Для введения самозапрета потребуется направить заявление единому регулятору азартных игр, попросив включить сведения о себе в перечень отказавшихся от участия в подобных мероприятиях. Подать обращение можно будет через портал госуслуг. Срок отказа определит сам заявитель, но его минимальная продолжительность составит 12 месяцев. С начала августа в Махачкале начнутся проверки и инвентаризация закрытых автозаправочных станций для их последующего запуска. Такая договоренность достигнута Союзом предпринимателей Дагестана. Деятельность ряда АЗС и АГЗС была приостановлена надзорными органами из-за нарушений пожарной и промышленной безопасности, а также несоблюдения минимальных расстояний до жилой застройки и границ санитарно-защитных зон. В настоящее время владельцы объектов устраняют замечания. В Дагестане стартует первый этап строительства автодороги Р-215 на участке северного обхода Махачкалы. Проект должен увеличить пропускную способность трассы, которая связывает Астрахань, Кочубей, Кизляр и Махачкалу. Начальная максимальная цена контракта превышает 4 миллиарда рублей. Финансирование будет выделено из федерального бюджета. Участниками чемпионата России по дартсу в Каспийске, который пройдет 8-9 августа, станут около 500 спортсменов, сообщили в региональной федерации вида спорта. Дагестан впервые примет данные соревнования, республику в них представят до 70 участников. И о курсах валют на сегодня: доллар 79 рублей 36 копеек, евро 90 рублей 21 копейка. Это все новости к этому часу. Оставайтесь на Радио Прибой. Реклама спонсора.
0: Лучший семейный ЖК Дагестана — «Камелия» в Дербенте. Двухъярусные квартиры, террасы и кинотеатр на крыше с открытым видом. Закрытая территория, удобные планировки. Все для комфортной жизни. Звоните 8-905-005-0505. Проект ЖК «Камелия» признан победителем премии «Рекорды рынка недвижимости 2025» в номинации «Лучший семейный жилой комплекс Дагестана».
4: Оперативно, компетентно, вовремя. Новости на Прибое.
5: На Радио Прибой — притчи народов мира.
6: Однажды учитель сидел на берегу небольшого живописного озера со своим учеником. Совершенство природы, ее сбалансированность и чистота невольно порождали мысли о гармонии. Поэтому учитель спросил у своего ученика: «Как ты думаешь, когда возникнет гармония в отношениях между людьми?» Юный ученик, часто сопровождавший учителя во время прогулок, задумался и мечтательно произнес: «Мне кажется, гармония в отношениях наступит только тогда, когда все люди придут к единому мнению, будут мыслить одинаково, станут как бы отражением друг друга. Тогда не будет ни разногласий, ни споров». И тут же с грустью добавил: «Но разве такое возможно?» «Нет», — задумчиво ответил учитель, — «это невозможно. Да и не нужно. Гармония в человеческих отношениях станет возможна лишь тогда, когда каждый человек будет стремиться не к единению мнения или подражанию другим, но к уважению права другого человека на выражение своей индивидуальности».
5: На Радио Прибой — притчи народов мира.
7: Радио Прибой, где тренды Дагестана звучат первыми.

0: Радиоприбой. Хиты на все времена.
1: Я не могу от тебя оторваться. Ты хочешь вместе встречать рассвет. Ты хочешь просто вдвоем остаться. И невозможно сказать тебе нет.
2: Нечего терять, я один, ты одна. Вечер догорит, нас поманит луна. Ты в моих руках сильных так нежна. Обещаю, будет нам с тобой.

0: Реклама.
1: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться с врачом.
2: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
4: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
5: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.
8: Радиоприбой.

0: хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся, радио прибывает.

Море – ласковый прибой. В мире нет дороже Родины такой. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Липецк Кровля сообщает: осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
6: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в твоей любви.

Сердце забрала так искренняя. Пахнешь, как любовь неистовая. Звезды нам издали скажут, что истина в

0: Лезгинская поговорка.
1: Аяларк зафавай коле, шайтандичка муктач.
2: В доме, где много детей, не остается места для шайтана.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8 928 501 0606.
3: Хватит ждать подходящего момента. Ваше прекрасное зрение по технологии Relic Smile всего за 24 секунды в клинике 3Z. Не когда-нибудь, а сейчас. Подробности на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Реклама. Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
5: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-47-47.

0: Хочешь музыку? Слушай. На радио «Прибой».
1: Реклама на радио.
2: Нужна кровля? Только Липецк кровля. Нужен профиль? Точно, Липецк кровля. Нужна крыша? Тоже Липецк кровля. Осторожно, не бери подделку. Купи в Липецк кровле металл с гарантией 30 лет. Район тысячи мелочей. 52-20-30.
3: Компания «Борисович и партнеры».
4: Уважаемые дагестанцы, если вы столкнулись с проблемами, связанными с кредитами, долгами или микрозаймами, или вас постоянно беспокоят коллекторы, то обращайтесь к нам. Наша компания может вам помочь в списании ваших долгов.
3: Компания «Борисович и партнеры» можем помочь списать кредиты и долги на основании федерального закона номер 127.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8 963 408 6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов в республике. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8 964 050 80 55.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: 1 августа, 18.30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
8: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
7: Вместе в новый сезон.
9: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радио «Прибой». Это выгодно и надежно. Телефон 92-47-47.
10: Песня в стиле шансон. На волнах «Прибоя». Музыка, которая...

0: Реклама.
1: Нужна операция, но пугают бесконечные анализы, очереди и поиск врачей? В сети медицинских центров «Лекарь» все можно пройти быстро и в одном месте. Консультация хирурга бесплатна. Предоперационные анализы со скидкой 30%. Послеоперационное наблюдение бесплатно. «Лекарь». Хирургия с выгодой 3 в 1. Подробнее об условиях на сайте mclekarь.ru или по телефону Мегафон 550-88-55. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Мастер Дент объявляет акцию. Установка имплантов от ведущих южнокорейских производителей Остем и Имплантиум с гарантией всего за 18 тысяч рублей. Спешите в Мастер Дент на Каркмасова 37. Подробная консультация по телефону 67 11 00.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
5: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8 988 292 47 47.

0: Реклама на радио.
1: В СТО «Генезис Магма» до конца месяца при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Безопасность начинается с тормозов. «Генезис» – сервис, которому доверяют. Казбекова, 306, 8-928-501-06-06.
2: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзив» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
3: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
4: Медицинский центр «ГИПАР». Диагностика и лечение вирусов гепатита В, С, Д, урологических, гинекологических, лор-заболеваний, гормоны, гастроскопия, ЭКГ-холтер, физиотерапия, УЗИ внутренних органов, сердца и беременности. Звоните в Махачкале, 78-02-19, улица Мичурина, 64.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио. 8-988-292-47-47.
7: Песня в стиле шансон на волнах «Прибоя».
6: Музыка, которая греет душу.
8: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500-441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
9: Для детей старше 12 лет.

книге записной. Стало меньше у меня друзей. Половина точно не со мной. Даже просто в памяти моей за мгновение изменился мир.

Бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге путь домой. В телефонной книге пустота, разве что вопросы без ответа. За окном обычная весна, но летят крылатые ракеты. Стоит только лишь открыть глаза, болью возвращается реальность. Каждому дарована судьба или беспристрастная случайность. У войны свои законы, но бывает вдруг, что прохожий незнакомый ближе стал, чем друг. Переждать отбой тревоги, не играть судьбой и найти в итоге

тысячи прогнозов каждый день. Можно все понять, простить сложнее. Спорить и доказывать мне лень. Кто-нибудь окажется умнее. Я не верю в купленный покой.

0: Дагестане 21 час.
1: Лето – это когда ни о чем не жалеешь.
2: Идем навстречу лету.

0: Аварская поговорка.
1: Из одного воина войско не становится, из одного камня башня не строится.
0: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Гастроцентр Зайнутдина Абакарова. Гастроскопия, бронхоскопия, ларингоскопия, колоноскопия, УЗИ внутренних органов, консультация опытных гастроэнтерологов и проктолога. Ждем вас в гастроцентре Зайнутдина Абакарова. Махачкала, 2-й бетонный проезд 6. Телефон регистратуры 91-59-57. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Самые важные слова не должны оставаться неуслышанными. Смех внуков, голос любимого человека, разговоры с близкими. В клинике ЦЛД мы помогаем вернуть радость полноценного общения благодаря персональному подбору современных слуховых аппаратов. ЦЛД – медицина, которой доверяют.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Надоело тратить время и деньги на поездки в другой город ради ТО? Забудьте об этом. Теперь все рядом. Сервисное и гарантийное обслуживание в официальном сервисе О2 Махачкала. При первом визите масло, масляный фильтр и работы за наш счет на автомобилях Авейл, Джили, Белджи, Хончи. Срок акции с 17 июля по 17 августа. Ленинкент, Кизел-Юртовская, 88. О2. Официальный дилер у дома. Телефон 61-17-13.
5: Двойная выгода от Каспийского кирпичного завода. Керамический кирпич теперь за 25 рублей. Кирпич произведен на немецком оборудовании и по немецкой технологии. Подробности акции по телефону 8-963-408-6000. Город Каспийск, улица Гоголя, 6, бывшая промышленная. Срок акции ограничен.
6: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8-988-784-3232.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Грозный, Челябинск, Тверь, Находка, Волгоград, Комсомольск-на-Амуре. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру

0: Реклама на радио. Внимание! В салонах дверей Нузру обнаружены хронические скидки. Да-да, они у нас не проходят круглый год. Хватит ждать распродаж. Покупайте стильные межкомнатные двери по оптовым ценам уже сегодня. Махачкала, Устарбекова 11, Каспийск, Ахметхана Султана 25, второй этаж. Нузру. Двери по оптовым ценам.
1: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
3: Обнаружили сколиоз? Не знаете, куда обратиться? В медицинском центре «Ортомотус» проводится лечение сколиоза с помощью лучших мировых методик. Корсет «Шино», гимнастика «Сиэс» и «Шрот». Прием ведут одни из лучших ортопедов республики. Обнаружен сколиоз? «Ортомотус» вас спасет. Город Махачкала, Магомед Тагирова, 109, 8-964-050-80-55.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-988-292-47-47.

0: Реклама.
1: Липецк Кровля сообщает. Осторожно, на рынке много подделок. Покупай в Липецк Кровля. У нас честный ГОСТ на продукцию. Крыша, которая не выгорает, и с гарантией 35 лет. Липецк Кровля. Район тысячи мелочей. 52 20 30.
2: В клинике Аскерханова применяются современные методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний, в том числе гистероскопия, лапароскопические и открытые операции на матке и придатках, эмболизация маточных артерий, позволяющая женщине сохранить орган и излечиться от миомы. Проводится эффективное лечение стрессового недержания мочи и других деликатных проблем. Телефон 51 58 99.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
5: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.

0: В Дагестане 22 часа.
1: Кто там? Лето?
2: Лето!
3: Открой свою дверь в лето!
4: Радио «Прибой».

0: я живу там.
1: Даргинская поговорка.
2: Лехвозы да калли им халидабол.
3: Если дать по ушам, и осел поймет.
1: Народная мудрость. Радио «Прибой».

0: Реклама на радио.
1: Честность – основа доверия, особенно, когда речь идет о здоровье. Медицинский центр «Лекарь» открывает возможность лечения в рассрочку. Строго по нормам ислама. Мы убрали все лишнее. Нет комиссий, нет штрафов. Только прозрачный договор и только квалифицированная помощь. Подробности рассрочки и ее видов на сайте mclekarь.ru или по телефону мегафон 550-88-55. «Лекарь. Лечим честно».
2: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Ни для кого не секрет, именно красивый диван преображает любой интерьер. Диван – это сердце дома, место, где собирается вся семья. Мебельная фабрика «Агама». У нас вы найдете диван, который давно искали. Мебельная фабрика «Агама». Поселок Семендер, улица Махачкалинская, 9.
4: Дагестанский медицинский колледж объявляет набор по востребованным специальностям. Лечебное дело, сестринское и акушерское дело, стоматология профилактическая и ортопедическая, медицинский администратор. Выпускники получают диплом государственного образца. Город Махачкала, улица Батырая, 56, телефон 8-938-780-50-25.
5: Цирроз печени – не приговор. Медицинский центр «ГИПАР». Новые технологии в диагностике и лечении заболеваний печени. Улица Мичурина, 64. Звоните 8-928-046-81-08, а также 78-02-19. Медицинский центр «ГИПАР».
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация врача.
7: Рано или поздно к этому приходят все. Реклама на радиоприбой. Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

0: Реклама.
1: Откройте коробку привилегий в ювелирном доме Тримиата. Только с 25 по 31 июля при покупке золотого украшения вы выбираете купон из нашей коробки привилегий и сразу же получаете свой подарок. Каждая покупка – еще один прекрасный знак внимания от Тримиата. Ждем вас на Яракского 67, Ерчи Казака 113. Подробности на trimiata.ru.
2: В сети «Оптик Глаз Алмаз» акция. Скидки 30% на солнцезащитные очки и оправы турецкого бренда. При заказе диагностика зрения бесплатно. Сроки акции ограничены. Звоните 8 928 515 94 94. Мы в Махачкале, Каспийске, Дербенте, Хасавюрте, Избербаше и Левашах. Имеются противопоказания. Необходимо поконсультироваться с врачом.
3: Красивая улыбка меняет все. В медицинском центре «Никомед» современная стоматология, лечение зубов, имплантация и протезирование. Опытные специалисты, новейшее оборудование и комфорт на каждом этапе лечения. Доступна исламская рассрочка. Проспект Акушинского, 119, 8-988-451-51-51. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться с врачом.
4: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
5: 1 августа, 18:30, Анжи-Арена, Динамо Махачкала, Локомотив, Москва. Покупайте билеты на официальном сайте Динамо и в кассах Анжи-Арены.
6: Внимание! Наличие карты болельщика обязательно.
5: Вместе в новый сезон.
0: Телефон рекламной службы на радио «Прибой» 8-988-292-47-47.
4: Да здравствует лето!
7: Радио «Прибой».

0: Гармония мысли, гармония души, гармония чувств.
1: Радио «Прибой».
0: Твоя гармония.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: Это лето. Это море. Море отличной музыки. Включайся.
1: Радио Прибой.
2: Задаем настрой.

0: Реклама на радио.
1: Скрипят тормоза? Не тяни! В СТО «Генезис Магма» при покупке тормозных колодок замена бесплатна. Акция действует до конца месяца. «Генезис» – быстро, честно, профессионально. Казбекова, 306.
2: 8-928-501-06-06.
3: Два подарка для вашего дома в торговом доме «Киргу». При покупке комплекта техники «Зигмундштайн» от 90 тысяч рублей получайте посудомоечную машину в подарок. А при покупке спального гарнитура – матрас в подарок. Торговый дом «Киргу». Покупайте выгодно, получайте больше.
4: Медицинский институт имени Башларова открывает набор в ординатуру по 18 направлениям, в том числе 5 направлений по специальности стоматология. Прием документов до 26 августа по адресу: город Махачкала, улица Абдулхамида Юсупова, 69. Телефон для справок 8 988 784 3232.
5: «Бриз Марина» – инвестиционный отель от Ислама Махачева. Проект нового уровня на берегу Каспийского моря. Первый пятизвездочный отель с развитой инфраструктурой. Закрытая территория, спа, падл-корты, подогреваемый бассейн и круглогодичная инфраструктура. Сдача проекта в четвертом квартале 2028 года. Приобретайте гостиничный номер в собственность и получайте доход от его эксплуатации. «Бриз Марина». Владейте частью отеля, которым будет гордиться Дагестан.
6: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8 988 292 47 47.
7: Норильск, Ростов-на-Дону, Сургут, Пенза, Москва, Владивосток. Слушай родину по всей России. Радиоприбой.ру.

Азербайджан, Франция, Израиль, Корея, США. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru

0: Реклама.
1: Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Если нужен ламинат и ковролин, это торговый дом «Евролин». Ищите нас на картах и в соцсетях.
2: Торговый дом «Обуев». Дагестанский бренд халяльной мясной продукции. Колбасы, сосиски, деликатесы, куриное мясо. Качество чувствуется в каждом кусочке. Уже на прилавках ваших магазинов. Или заказывайте оптом с доставкой по Дагестану. 8-905-401-11-11. Торговый дом «Обуев». Нам доверяют мусульмане.
3: У вас грыжа межпозвонкового диска? Это к доктору Адамову. У вас остеохондроз, артрит и артрозы? Это к доктору Адамову. У вас сколиоз, кифоз, сутулость, частые головные боли? Это тоже в клинику доктора Адамова. Мы первые в этом деле. Адрес: город Махачкала, улица Мусалаева, 16, телефон 92-92-36. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Новое объявление от сети салонов «Росювелир». Только с 25 июля по 25 августа в салонах «Росювелир» действуют специальные цены. Получите 20% скидку на украшения с бриллиантами и 15% на остальные. Красота, качество и выгодные покупки ждут вас в «Росювелире». Подробности по телефону 68 20 40.
5: Рано или поздно к этому приходят все.
6: Реклама на радиоприбой.
5: Это выгодно и надежно. Телефон 92 47 47.

Швеция, Казахстан, Йемен, Канада, Гонконг. Земляки со всего мира на Радио Прибой. Наш сайт в интернете. radioprибой.ru.

0: Реклама на радио.
1: Ищите идеальные обои для дома? Торговый дом «Эксклюзива» предлагает огромный выбор современных обоев на любой вкус и бюджет, а также кафель, ламинат, сантехнику и люстры для вашего интерьера. Создайте уют вместе с нами. «Эксклюзив». Федеральная трасса «Кавказ», 822 километр, район Нового Параула.
2: Акция «Фемтолазерная коррекция зрения» 65 тысяч вместо 80 тысяч рублей. Бесплатный трансфер в Краснодар. Операция выполняется в клинике-партнере Центра офтальмохирургии «Ирис», город Краснодар. Подробности и сроки акции по телефону 8-928-243-86-86. Микрохирургия глаза «Ирис», Махачкала, Даниялова, 13. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Новый прибрежный отель «Атмосфера» недалеко от Махачкалы готов разместить гостей столицы и желающих отдохнуть на берегу моря. Комфортабельные номера со всеми условиями, свой закрытый двор и многое другое для семейного отдыха. Нас можно найти в Яндекс.Навигаторе по запросу «Гостиница «Атмосфера». Телефон для справок 92-48-00.
4: Телефон рекламной службы на радио «Прибой». 8-982-47-47.
5: Радио «Прибой». Дорого, как память.

0: пусть жажда этого лета растворится в море отличной музыки.
1: Прибой. Радио нашей музыки.
2: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L, номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
0: Для детей старше 12 лет.

0: прибой.
1: Отличный день, отличная музыка.
2: Лезгинская поговорка.
3: Вичин долдам не гиляй, масатан зюр не один ван козвач.
4: От твоей барабанной дроби не слышно звуков чужой зурны.
1: Радио «Прибой».

0: Реклама.
1: Вы плохо видите? Коллектив высокопрофессиональных специалистов офтальмологии медицинского центра Аскерханова проведет обследование и хирургическое лечение на современном немецком оборудовании, что позволит вам заново открыть мир. Будьте здоровы! Но если вы заболели, обращайтесь к нам. Город Махачкала, улица Магомед Тагирова, 142А, телефон 666-663.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Внимание! Жилой комплекс «Альбейт Парк» дарит уникальное предложение. Всего 2,2% годовых по семейной ипотеке. Успейте приобрести квартиру с красивым видом на ландшафтный парк по низкой процентной ставке. Телефон 8-901-247-22-22. ООО «Специализированный застройщик Домстрой Север». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
4: Точный диагноз начинается с качественного обследования. В клинике ЦЛД доктора Караевой ультразвуковое исследование на современном оборудовании помогает увидеть больше, выявить изменения вовремя и принять правильное решение для сохранения здоровья. ЦЛД. Медицина, которой доверяют.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Реклама на радио «Прибой». Телефон рекламной службы радио 8-988-292-43-88.

0: Лето. Лето – это хорошо. Лето твоей свободы. Вместе с нами в отрыв.
1: Радиоканал «Прибой». Регистрационный номер L номер ТУ 0500441. Выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Дагестан 17 декабря 2021 года.
2: Для детей старше 12 лет.

0: Хочу так. Сначала лето, потом лето, Новый год, день рождения и лето.
1: И море отличной музыки. Включайся. Радио Прибой.

Как много времени прошло с тех пор. Ты все такой же, может, даже лучше. Твой взгляд как выстрел, так давай в упор. Чтоб не промахнуться, привет. Нет, мне не страшно, что в руке рука, что вокруг нас весь мир почти в руинах. Ты не узнаешь, как же я ждала, как же я любила. Я уплываю, и время несется прямо за край, тону в твоем омуте. Ты снова там, без адреса, а я все жду.

0: я все жду.
1: Поверь, мне было трудно молча отпустить, не видеть лишь тебя в усталых лицах. Мы так хотели этой высоты, что пришлось разбиться. Теперь ты здесь на расстоянии руки, но удержать тебя не хватит силы, и тихо с губ последнее простить.

Германия, Египет, Украина, Италия, Турция. Земляки со всего мира на Радиоприбой. Наш сайт в интернете. Радиоприбой.ру

0: Кто там? Лето? Лето!
1: Открой свою дверь в лето!
2: Радио Прибой.
3: Усталой поступью по жизни идет и кается судьба. Конец пути, обидно тресни, две рюмки водки и хвальба.

0: Много голосов. Один мир. Радио «Прибой».
1: Да здравствует лето!
2: Да здравствует лето!
0: Радио «Прибой».